Здесь мы не доживем до стольки лет, сколько мы хотим с этой экологией, как бы все равно. Возможно, мы уедем в Новосибирск. Ну, потом.

0: 8, раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.
1: Возьмите поддержку.
2: Ну, на Владимира Владимировича, только потому что сами не хотим, брать судьбу страны в свои руки.